гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Будешь там не был, я Петер. Читали гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

FM. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не было, я в этом. Читали больше за стил. Прекрасно спевали.